0: Спинок, спинок, спинок,
1: инчен. Спинок, спинок, спинок.
0: Покила.
1: Фоне, фоне, фоне. Все не, инта. Ты лига дон?
0: Хорше, ты рим кемор, агас бевалим габирин барахах лэнчен, ах гонил, эдиэш хануньи и руйор.
1: Мучи не канч бариот, Джой, да бишь, ты же канч бариот. А ты же спешл ты лохтэнш, ты же лафуэллер на альбом Raise the Road, Paul Frost, дыгар ан прас салагалер ар ан альбом шо, агас ви мучи гэша ла кила, агас ви мучи и гэша инчен ла диско пигс. Та сулусим гуман шив салт ас ан рауа кёль, ави огонь и ню ар фон, агас ар ноя беймуч ар аш ар ан чартан шо огонь. Ach slán vúamsa agin fúnta seo, Donal McCreary?
0: Agus, sorry slán vúamsa, Joy Dunlop, a dhíist, ach, hais yna fydda chan yn iddi, gytar, sy'n siach a chyrwyr cwrsion?
1: Ta mwyd ffonio, ffonio dyn iddi, la gerw a chorl eisiau chlair, slán lyf, seo agaf, the Light Box Project la, the Day of the Sun's Rebirth. Slán!

0: шедерлен лад.
1: Кагян лод мой яран халин дам дас, не лев кривил кан стукан и шедерлен лад. Слайн тесел